Хаасиг дайсчога тупо. И дамиксмста тукко. Мачи туманстяши нох кичиг дайсчога тупо. Нхамой. Нанисипо. Нанисико патони токска. CJWE мухкинстис.